0: пробуждение.
1: Во внешнем посвящении познал мирскую суету, во внутреннем постиг культиватора мечту, и состоянием проникая в иное измерение, познал ты тайное посвящение. Разум стал живым пространством. Это и есть путь свободы.

играя в тело. Внимание, твой дух и бесконечный меч. Любовь, твой вкус и вечный щит. Покой, твое освобождение. Ты автономен, совершенен.